Добрый вечер. Начинаем концерт к 20-летию Российского национального оркестра. Художественный руководитель Михаил Плетнев.

генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Бетховен. Увертюра «Леонора» № 3. Дирижер Кент Нагано.

Начинаем второе отделение концерта. Бриттен, вариация и фуга на тему Пёрсела. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт, посвященный 20-летию Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Солист Гидон Крэмер, скрипка. Генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. Мы благодарим за помощь в оформлении сцены Агрохолдинг Московский и лично председателя совета директоров Агрохолдинга Московский Евгения Георгиевича Сидорова. Перед началом концерта обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Роберт Шуман, концерт для скрипки с оркестром ре минор в трех частях. Исполняет Российский национальный оркестр, солист Гидон Крэмер, дирижер Михаил Плетнев.

начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Антонин Дворжак, симфония номер 8, соль мажор, в четырех частях, исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, сегодня в стране объявлен траур по жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Объявляется минута молчания. Прошу всех встать.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости на время концерта отключить все средства мобильной связи. Будьте добры, отключите, пожалуйста, все мобильные телефоны. Концерт пройдет в одном отделении. Ян Сибелиус, Кулерво. Вокально-симфоническая поэма для сопрано, баритона, мужского хора и оркестра на тексты из карело-финского эпоса «Калевала». Сочинение седьмое в пяти частях. Интродукция. Юность Кулерво. Кулерво и его сестра. Кулерво идет на войну. Смерть Кулерво. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солисты. Туя Книхтеле, меццо-сопрано, Финляндия. Ханну Немеле, баритон, Финляндия. Хор Академии хорового искусства имени Попова, художественный руководитель Алексей Петров. Дирижер Михаил Плетнев.

0: Концертный зал «Радио Орфей».
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Орфей». У микрофона с этой минуты Виктор Александров. В воскресном музыкальном эфире программа «Концертный зал». Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию второй вечер из цикла «Два вечера с Российским национальным оркестром». Один из концертов московского коллектива состоялся в последний день зимы, 28 февраля, в концертном зале имени Чайковского. В тот вечер звучал немецкий реквием для сопрано-баритона хора и оркестра Йоганнеса Брамса. Брамс-протестант, использовав тексты на родном немецком языке, сотворил музыку траура и утешения для земных людей. Реквиемом Брамс почтил память великого Иоганна Себастьяна Баха. В одном из письменных высказываний композитор признавался, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто поставил бы человека. Брамс не первым обращался к сочинению реквиема на немецкий текст. Подобные попытки предпринимались Генрихом Шюцем, Михаэлем Гайдном и Францем Шубертом, которые сочиняли произведения на лютеранские протестантские тексты. Но лишь Брамс сумел создать сочинение, которое пережило свое время. Вероятно, композитор, как никто другой в истории музыки, не начинал думать о сочинении реквиема в столь раннем возрасте. Даже Моцарту было уже 35, когда он получил анонимный заказ на сочинение реквиема. Камиль Сен-Санс написал реквием в 42 года, Габриэль Фаре в 43, Дворжак в 49, Керубини в 56, а Верди в 61. Лишь Гектор Берлиоз был наиболее близок к Брамсу по возрасту, сочинив реквием в 34 года. Немецкий реквием не стал заупокойной мессой в строгом католическом смысле. Нет описания судного дня, борьбы между силами неба и ада. Брамс воспринимал смерть так же, как Бах. Не как жало, но как старшего брата, миротворца, который открывает свои объятия с любовью для утомленных и страждущих, чтобы указать им путь к вечности. В исполнении немецкого реквиема принимают участие Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев. Солисты, лауреаты международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра. Венера Гемодиева, сопрано, и Константин Шушаков, баритон. Прежде чем мы начнем слушать это грандиозное творение Йоганнеса Брамса, я бы хотел предложить вашему вниманию небольшой фрагмент беседы с Владимиром Минином, художественный руководитель Московского камерного хора, считает немецкий реквием Брамса серьезным испытанием как для самих музыкантов, так и для многочисленной аудитории.
2: Это сочинение требует создания на сцене определенного мира, если хотите, атмосферы, в которой происходит вот это вот действо. Надо суметь подняться до духовной высоты того, что написал Брамс. Он подслушал, как душа разговаривает с Богом.
1: Ну а сейчас мы с вами переносимся в концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Йоганнес Брамс, немецкий реквием. В произведении 7 частей. «Блаженны плачущие, ибо всякая плоть, как трава, скажи мне, Господи, кончину мою, как вожделенны жилища твои, так вы теперь имеете печаль, ибо не имеем здесь постоянного града».

На волнах радиостанции «Орфей» завершился немецкий реквием для солистов, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. В исполнении этого масштабного полотна принимали участие лауреат международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра России, Венера Гимадиева, сопрано, и Константин Шушаков, баритон. Московский академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

0: Слово концертмейстеру струнной группы Алексею Бруни.
1: Жить еще хочется, а умирать уже не так страшно. Удивительно светлая, глубочайшая и несуетная музыка. Поднять это сочинение и справиться со всеми огромными сложностями организации времени, в общем, под силу далеко, далеко не каждому. Так как это делает Михаил Васильевич, это, конечно, совершенно удивительно. Вся музыка у него в голове, в руках, в сердце, знает каждый звук, что, где, и при этом ни одного лишнего движения, никакой внешней аффектации. Все исключительно подчинено музыке, музыке, музыке.

Концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Уважаемые слушатели, на этом программа «Концертный зал» подошла к своему концу. Я, Виктор Александров, благодарю вас за внимание. Звукорежиссер записи концерта Павел Лаврененков. Над программой «Концертный зал» для вас работали звукорежиссеры Елена Садова и Антон Попов. Вел программу Виктор Александров. До свидания, до новых встреч в эфире.

Сегодня, в день рождения великого маэстро, открывается второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве. Особенно отрадно, что этот фестиваль становится традиционным, как приношение памяти нашего гениального соотечественника. Позвольте от имени всех собравшихся и в зале, и на сцене приветствовать супругу маэстро, нашу блистательную оперную примадонну Галину Павловну Вишневскую, более полувека делившую радости и горести маэстро.

Обожавший Шостаковича, называвший его Бетховеном наших дней, Мстислав Леопольдович утверждал, что быть современником этого композитора – величайшая гордость. И надлежит подчеркнуть, что и нам выпало счастье быть современниками маэстро Ростроповича, и мы тоже должны этим гордиться. Уйдя 4 года назад в вечность, маэстро продолжает щедро одаривать нас тем, что он сам больше всего любил в жизни – прекрасной музыкой, подтверждение чего – этот роскошный фестиваль, программа которого отличается изысканностью и разнообразием. Для церемонии торжественного открытия фестиваля позвольте пригласить на сцену министра культуры Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева, вице-мэра Москвы Людмилу Ивановну Швецову и президента фонда Мстислава Ростроповича Ольгу Ростроповичу.

0: Дорогая Галина Павловна, дорогая Наина Иосифовна, друзья, коллеги, ученики Мстислава Леопольдовича, я хотел бы вас всех поздравить с днем рождения великого маэстро. Мы наслаждаемся музыкальным искусством России, мировым музыкальным искусством, находясь вот в ареале гения Мстислава Ростроповича. Сегодня второй фестиваль, фестиваль особый, его очень тяжело организовать, потому что нужен либо классный, лучший фестиваль под стать таланту гения, либо он вообще не нужен, потому что другие средние, слабые фестивали сюда не подходят. И вот такой замечательный, очень сильный по составу участников, по репертуару фестиваль смогла организовать великолепная Ольга Ростропович. Поздравляю вас с праздником музыки, поздравляю вас с праздником российской культуры и еще раз поздравляю вас с днем рождения великого маэстро. Спасибо.
1: Дорогая Галина Павловна, дорогие дамы и господа, мы сегодня приветствуем второй фестиваль, посвященный Мстиславу Ростроповичу. Московское правительство самым активным образом поддерживает проведение этого фестиваля. И я бы могла сказать, что решение о проведении этого фестиваля было, пожалуй, самым сердечным из всех тех решений, которые мы поддерживали, которые мы принимали в поддержке больших музыкальных праздников и фестивалей в столице. Идея проведения этого фестиваля принадлежит Юрию Михайловичу Лужкову, которого связывает с Мстиславом Ростроповичем искренняя и давняя дружба. Шестьдесят пять лет назад Мстислав Ростропович закончил Московскую консерваторию. И Москва, именно Москва, подарила ему первое признание зрителей. Москва его вдохновляла, окрыляла. Москва давала ему возможность ликовать тогда, когда ликовали его зрители, его слушатели. Москва провожала его и страдала вместе с ним, когда был он в изгнании. Москва встречала его с радостью, когда он сюда возвращался. Москва проводила его в последний путь. И в московской земле покоится его тело. Но здесь, в нашем городе и сейчас, живет его душа, потому что его душа, конечно, рядом с неподражаемой Галиной Павловной, музой и любовью Мстислава Ростроповича, другом и соратником, матерью его двоих очаровательных дочек. Москва и сегодня вот этот фестиваль проводит в память о его душе, о его делах, о том, что он сделал для нашего музыкального искусства. Я думаю, что Господь доверяет всем нам не только нашу жизнь. Он доверяет нам и нити времени, и нам доверяет ответственность за память. И вот то, что происходит сегодня в этом зале – все это делает честь всем тем, кто организует этот прекрасный фестиваль. Разрешите мне зачитать вам приветствие мэра нашего города Сергея Семеновича Собянина. Сердечно приветствую вас в российской столице на втором международном фестивале Мстислава Ростроповича. Это знаменательное культурное событие для всех, кто хранит благодарную память о великом музыканте и гражданине, восхищается силой его уникальной личности и безграничного таланта. Отрадно, что фестиваль становится традиционным в Москве, с которой Мстислава Ростроповича связывают годы учебы, блистательной преподавательской и концертной деятельности. Московскую публику ждут новые встречи с известнейшими российскими и зарубежными исполнителями, ведущими творческими коллективами из разных стран. Убежден, что масштабный международный фестиваль, открывающийся в день рождения маэстро, станет незабываемым подарком для поклонников его жизнеутверждающего творчества всех любителей классической музыки. Желаю вам, дорогие друзья, ярких впечатлений, новых творческих открытий и достижений, здоровья и большого счастья. Сергей Собянин. А теперь я хотела бы попросить подойти к этому микрофону Ольгу Ростропович, которая больше всех волнуется и переживает за то, что здесь происходит.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Людмила Ивановна, Александр Васильевич, большое вам спасибо за теплые слова, которые вы сказали в наш адрес. И я хочу от своего имени, я уверена, от имени всех любителей музыки и слушателей, которые присутствуют сегодня в этом зале, поблагодарить правительство Москвы и Министерство культуры за ту поддержку, которую они оказывают нашему фестивалю и тем самым дают возможность всем нам присутствовать на этих замечательных концертах. Для всех нас, кто готовил и работал над этим фестивалем, сегодняшнее открытие – это, конечно, очень большая ответственность и большая радость. Это очень большой международный проект, в котором будут принимать участие исполнители и музыканты из более чем 10 стран мира. В этом фестивале наряду с музыкантами также будут участвовать и артисты балета. Впервые за полвека мы привозим сюда сенсационный американский театр балета. Лучшие площадки, лучшие концертные залы столицы. Всемирно известные дирижеры, оркестры, музыканты, хоры, труппы. Все это сегодня объединено именем Ростроповича. Ну а радость, потому что сегодня день рождения папы. А это значит, что сегодняшний концерт и фестиваль – это подарок на его день рождения. И это тоже подарок от него, его любимой Москве и москвичам. Мне очень радостно, потому что я уверена, что все эти дни мы будем ощущать, что папа проводит все это время вместе с нами. Он будет слышать те же голоса, те же прекрасные звуки музыки и дышать тем же воздухом творчества, что и мы. Он был удивительным человеком, который мог каким-то особенным образом сделать многое вокруг себя лучше и светлее. Он изменил жизнь очень многих людей, общаясь с ними, делясь каким-то своим внутренним светом и радостью. Я уверена, что имя моего отца, Мстислава Леопольдовича Ростроповича, не только своим талантом музыканта, но и своей гражданской позицией, своим удивительным даром общения, своей готовностью отзываться как на боль одного человека, так и целого народа, во многих странах является одним из символов русской культуры и олицетворяет лучшие качества русского народа. Его имя – это уникальнейший код, объединяющий людей разных стран, культур и религий. Его имя – это код творчества, любви и человечности. И я очень надеюсь, что это прозвучит главным мотивом нашего фестиваля. Я благодарю всех вас за память об этом великом музыканте, великом человеке. Я поздравляю всех нас, всех вас с сегодняшним замечательным днем. И я объявляю второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве открытым.

Весьма символично, что этот фестиваль открывается именно грандиозной 9-й симфонией Бетховена, поскольку ее высокий философский накал, мне кажется, весьма созвучен мировосприятием Мстислава Ростроповича, который не раз подчеркивал: «Мы все земляне». И своим виртуозным мастерством и невероятным обаянием своей личности он неизменно стремился способствовать сближению людей, сближению народов. И, став даже подлинным гражданином мира, он навсегда остался благодарным сыном России, умножив ее славу. Лист сказал о Бетховене: его деятельность изменила поступь и, мы бы сказали, вообще осанку искусства. Я думаю, если говорить об искусстве исполнительском, то эта формулировка Листа вполне применима к гению Мстислава Ростроповича и ко всему тому, что ему дано было сотворить на этой земле. В исполнении 9-й симфонии сегодня принимает участие Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель профессор Борис Тевлин, академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель профессор Лев Конторович, солисты Даниэла Бруэра, сопрано, Италия, Лариса Дядькова, меццо-сопрано, Россия, Брайан Химмел, тенор, Соединенные Штаты Америки, Ноэ Колин, бас, Мексика, дирижер, маэстро Кристоф Эшенбах.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Московская государственная академическая филармония благодарит агрокомбинат «Московский» за предоставленные цветы. Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что поступили в продажу абонементы Российского национального оркестра на следующий сезон. Касса работает до 22 часов. Начинаем первое отделение концерта. Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 3, ре мажор, сочинение 29. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Александр Глазунов. «Времена года». Музыка балета. Сочинение 67-е. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Дамы и господа, на сегодняшнем концерте состоится российская премьера новой модели концертного рояля Yamaha CFX. Во втором отделении Ференц Лист. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля мажор». Солист Денис Мацуев. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дамы и господа, сегодня на концерте присутствует посол Японии в России господин Чикахито Харада.

В программе первого отделения Роберт Шуман. Симфония номер 2, до мажор, сочинение 61 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

закончить первое отделение концерта. Антракт.

Московская государственная академическая филармония открывает новый концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Цветы предоставлены агрокомбинатом «Московский». В концерте принимают участие Веселина Казарова, меццо-сопрано, Болгария. Дирижер Томас Зандерлинг. Начинаем первое отделение концерта. Звучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Томас Зандерлинг.

Ария секста из первого действия оперы «Милосердие Тита». Ронда секста из второго действия оперы «Милосердие Тита». Исполняет Веселина Казарова, меццо-сопрано Болгария.

Ария Фарнака из первого действия оперы «Митридат. Царь Понтийский». Исполняет Веселина Казарова.

Моцарт, серенада номер 6 для оркестра ре мажор, ночная серенада. Первая часть, марш.

Джоаккино Россини, речитатив и каватина Арзачи из первого действия оперы «Семирамида».

Начинаем второе отделение концерта. На сцене Российский национальный оркестр. Во втором отделении прозвучат произведения Джоаккино Россини. Речитатив и каватина Танкреде из первого действия оперы «Танкред». Исполняет Веселина Казарова, дирижер Томас Зандерлинг.

В заключение программы Россини, речитатив и ронда Изабеллы из второго действия оперы «Итальянка в Алжире». Исполняет Веселина Казарова –

0: Слышно что-то?
1: Нет. Дорогая русская публика, вы слышите меня? Я очень рада здесь быть. Для меня, может быть, для вам звучит неестественно, но я уже сказала по телевидению, что я пела, может быть, в целом мире, но для меня Россия очень много. Не знаю почему. Я люблю вас. Я сегодня была очень волновался. Так, Ну, это не извинение, как я пела. Я очень критичный человек. Мой характер такой. Ну, разрешите мне это ария Самсон и Далила. И знаете, я вчера очень плакала, действительно. И я сейчас не буду плакать. Но я хочу эту арию посвятить для этих молодых спортистов, что погибли. Потому что я тоже мама.

Мы предготовили Жан-Д'Арк Чайковский.

0: Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дамы и господа, уважаемые гости, сегодняшний концерт особый. Мемориальный концерт памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Концерт проводится по инициативе и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На сцену приглашаются специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Байерли, ее превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Дорит Голендер.
1: Ваше превосходительство, уважаемая госпожа Голендер, ваше превосходительство, уважаемый господин Байерли, дорогая Дорит, дорогой Джон, уважаемые дамы и господа. Я сказал «дорогие», потому что сегодня день, который объединил всех на нашей планете, всех, кто понимает, что такое зло, и всех, кто понимает, что такое добро. 10 лет назад случилась трагедия, которая заставила задуматься над тем, как мы будем жить в 21 веке, потому что казалось, что все зло осталось в веке 20-м, но оказалось, что это не так. И так случилось, что в этом году мы отмечаем две очень горькие даты – десятилетие со дня трагедии в Нью-Йорке, в Вашингтоне, и 70-летие со дня Бабьего Яра. Мы можем вспомнить и другие даты. К сожалению, история человечества полна трагических обстоятельств. И народы Советского Союза помнят трагедию Второй мировой войны. Сегодня все это объединяет нас, и это боль, это общая боль. Боль всех, кто живет в России, всех, кто живет в Америке, всех, кто живет в Израиле, всех, кто живет на Ближнем Востоке и вообще во всем мире. Чужого горя не бывает, как известно, и как писал великий американец Хемингуэй, никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит и по тебе тоже. Но важно понять одну вещь. Самое страшное – заставить бояться жизни. Этого хотят террористы, этого хотят те, кто хочет унизить человеческое достоинство и сделать так, чтобы люди перестали чувствовать себя людьми. Как люди живые, мы знаем, что такое страх, мы знаем, как можно бояться. Но, знаете, как говорили мудрые древние философы, если ты хочешь не бояться ничего, значит, что можно бояться всего. И в этом смысле сегодняшний концерт – это некий акт, позволяющий не просто очистить наши души и принести память, дань памяти ушедшим. Это еще и жест сопротивления, может быть, самого большого сопротивления, которое есть в нашей жизни. Нам важно не бояться зла в этом мире и делать все, чтобы вечная борьба добра и зла никогда не закончилась поражением добра. Мы слишком опытные и пожившие люди на свете. Мы знаем, что добро труднее побеждает, чем зло, но оно может победить. И главное, не заставить себя поверить в то, что зло непобедимо. Я думаю, что мы собрались сегодня, чтобы объединить нашу боль и поверить в то, что мы можем добиться того, чтобы эта великая сила, сила человеческой жизни, не была под постоянной угрозой зла, которая будет существовать, пока существует человечество. Я хотел бы поблагодарить Российский национальный оркестр Михаила Плетнева за то, что он включил этот концерт в фестиваль Российского национального оркестра, поблагодарить всех музыкантов и всех тех, кто приехали на этот концерт, потому что это не простой концерт в абонементе. Это концерт, который собрал всех, кто понимает, что нам нужно быть вместе, если мы хотим жить на этом свете. Благодарю вас.
2: Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером. Я бы тоже хотел поблагодарить Национальный российский оркестр Михаила Плетнева, Министерство культуры, администрация зала Чайковского, моего друга, спецпредставителя президента Михаила Швидкова. Я тоже хочу поприветствовать присутствие среди нас сегодня заместителя министра обороны США Александра Вершбау. Многие из вас помнят, что господин Вершбау, stand up, Sandy, был послом Соединенных Штатов 10 лет назад, 11 сентября 2001 года. Он сегодня мне так красиво описывал, как приходили, шли наши русские друзья к нашему посольству в этот тяжелый день с мишками, со цветами, со свечками, лишь бы показать, что они с нами солидарны. И мне очень приятно было сегодня констатировать, что приходит до сих пор, несмотря на погоду, со свечками, с цветями в нашем посольстве. Это намного утешает ту боль, которую мы до сих пор испытываем в этот день. Мы тоже никогда не забудем такие ужасные моменты вашей истории. Беслан, Домодедово, Норд-Ост. Я думаю, что если мы сумели за 10 лет кое-что научиться, это то, что вместе мы сильнее, что наши ценности и наша любовь сильнее любой идеологии ненависти и зла. Спасибо еще раз, что вы к нам присоединились сегодня. От всей души спасибо.
3: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня склоняем головы перед жертвами тех, кто безвинно ушли из жизни. 11 сентября войдет в историю, когда мир начал делиться на «до» и «после». И это действительно так. Кому, как не нам, маленькому государству, государству Израиль, не понять все то, что происходит сегодня в мире. Ту борьбу против террора, которую нам приходится вести и которую мы ведем ежедневно. Но сегодня особый день. Особый день, потому что память никогда не исчезает. И как уже здесь было сказано, есть еще одна дата, а дат действительно много. Но эта дата очень значимая. 70 лет Бабьему Яру. Абсолютно невинные люди были убиты и погребены там, где сегодня, к счастью, стоит памятник. И вот эти два произведения, которые прозвучат сегодня в этом особом концерте, это реквием. Реквием по людям, которые невинно ушли из этого мира. Я хочу поблагодарить организаторов этого концерта, Министерство культуры Российской Федерации, лично господина Швыдкова, который действительно сделал много, чтобы сегодня это все состоялось. Спасибо вам. Всего доброго.

Начинаем первое отделение концерта. Леонард Бернстайн. Симфония номер 3. Кадиш. Диалог с Богом. Для чтеца, сопрано, смешанного хора, хора мальчиков и оркестра в трех частях. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Томас Зандерлинг. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Дмитряк. Детский хор «Весна». Художественный руководитель и главный дирижер Александр Пономарев. Солистка Мария Булгакова, сопрано. Автор текста и чтец Самуэль Пизар, США.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта вновь отключить ваши мобильные телефоны. Дмитрий Шостакович. Симфония номер 13. «Бабий Яр». Для баса соло, хора басов и оркестра в 5 частях. «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера». Слова Евгения Евтушенко. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Томас Зандерлинг. Мужская группа Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер капеллы Геннадий Дмитряк. Мужская группа Московского государственного академического камерного хора. Художественный руководитель и главный дирижер хора Владимир Минин. Солист Сергей Лейферкус.

Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Джузеппе Сабатини, Италия. Сара Кобурн, сопрано, США. Лоуренс Браунли, тенор, США. Начинаем первое отделение концерта. Россини Респиги, неаполитанская тарантелла. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Джузеппе Сабатини.

Ария «Альмавивы» из второго действия оперы «Севильский цирюльник» исполняет Лоуренс Браунли.

Россини, каватина Розины из первого действия оперы «Севильский цирюльник». Исполняет Сара Кобурн.

Ария Эльвиры из второго действия оперы «Пуритания».

Начинаем второе отделение концерта. Беллини, увертюра к опере «Капулетти и Монтекки». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Джузеппе Сабатини.

Доницетти, ария «Тонио» из оперы «Дочь полка». Исполняет Лоуренс Браунли.

Беллини, речитатив и ария Джульетты из оперы «Капулетти и Монтекки» исполняет Сара Кобурн.

В заключение второго отделения Доницетти, дуэт Адины и Немарина из первого действия оперы «Любовный напиток».

respirar mi affetto,

Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Сегодня на сцене концертного зала имени Чайковского концерт «Закрытие фестиваля». Верди, реквием для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса, хора и оркестра. Исполнители. Произошли изменения в составе солистов. Сопрано Людмила Монастырская, Украина. Меццо-сопрано Мариана Пенчева, Болгария. Тенор Акилес Мачадо, Венесуэла. Бас Роберто Скандиуцци, Италия. Сводный хор в составе. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Художественный руководитель и главный дирижер Борис Тевлин. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Дмитряк. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист Давид Грималь, Франция. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Йоганнес Брамс, концерт для скрипки с оркестром «Ре мажор», сочинение 77-е, в трех частях. Исполняет Российский национальный оркестр, солист Давид Грималь, дирижер Михаил Плетнев.